0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дач». Я хочу передать большой привет своей подруге Юле Николаевой, чтобы она больше никогда-никогда в жизни не грустила. И заказать для нее песню Тани Булановой. Спасибо большое, радио «Дач».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все.

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Хочу передать привет своему папе Андрею, маме Ирине. Мне 12 лет. Хочу, чтобы вы все в радио «Дача» прозвучала песня «Звук поставим на всю юность». Спасибо, дорогая радио «Дача».
3: Звук поставим.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете Радио.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но...

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: и условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфов.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2023 и узнаете, как это сделать. +2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленьи жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей Смойлов. Привет, хочу передать своей маме и сказать, что я сильно люблю. И, конечно же, своим друзьям, коллегам, знакомым передать.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами Радио Дача. Прямо сейчас

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, без осадков, 29 градусов. Ветер северо-восточный, слабые порывы до 12 метров в секунду. В данный момент плюс 13 по Цельсию. Радиодача желает вам отличной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: О, «Родинка».
0: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: И чего вам сейчас не хватает?
8: Пространство.
7: Еще?
8: Тишины, спокойствия.
7: Вам не ко мне?
8: А куда?
9: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 250 464 76 61. Славянск на Кубани.
12: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», Красная, 176 и Московская, 140Б.
13: Нам сегодня за аренду счет пришел.
14: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Дача.
1: Прямо сейчас на радио «Дача» гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака. Раком, скорпионом и козерогом может показаться, что окружающее делает все слишком медленно. Не подгоняйте людей без необходимости. К вечеру ситуация начнет складываться сама. Овнам, девам и весам день подходит для переговоров и обсуждения рабочих условий. Если вам нужно попросить об изменении графика, оплате или распределении обязанностей, говорите прямо и конкретно. Тельцам, львам и рыбам может неожиданно повести с покупкой, возможно, скидка, удачное предложение или найдете вещь, которую давно искали. Но не берите лишнего только потому, что цена окажется привлекательной. Близнецам, стрельцам и водолеям стоит вечером отключиться от рабочих вопросов. Встреча с друзьями или обычная прогулка окажутся гораздо полезнее очередного часа перед экраном.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: Реклама. Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркеты «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10%.

0: на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
6: Только

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Софья. Хочу передать привет своей семье, маме Евгении и двум своим братьям Никите и Илюше. Хочу сказать, что я их очень люблю. И прошу для всех поставить песню Егора Крида «Будильник». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 7 часов 20 минут. В центре Краснодара 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, ясно, до плюс 29. Давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе 14 градусов. Радио «Дача» желает вам позитивной пятницы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
7: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
8: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
9: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: ООО «Родинка».
15: Сахарный диабет 1 и 2 типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН, 108-231-43-053.
17: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре, 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Куда едем?
19: На Покрышкино.
18: Хотите свою машину, наверное?
19: Ага.
18: Чтобы на выгодных условиях?
19: Да.
18: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
19: Вы что, экстрасенс?
18: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
20: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
18: Ну что, первый «Лада-центр»?
20: Официальный дилер первый «Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2022 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: календарь на радио «Дача».
1: Сегодня 11 сентября, 29-й лунный день, и это один из самых неблагоприятных дней для работы. Вполне вероятно, что любые усилия пойдут на смарку. Не будут удачными и торговые сделки. Отложите переговоры. Все слова, решения и обещания сегодня пусты и обманчивы. Сегодня также не следует завершать ранее начатые дела, потому что можно допустить ошибку. Если вы упорно работали над чем-то, будет невероятно жаль перечеркнуть все предыдущие усилия в один день.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 7 часов 34 минуты, в центре города на термометре плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ясно, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, порывы до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 29, а сейчас 15 выше нуля. Радио «Дача» желает вам удачного старта пятницы.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.

0: строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
2: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: О, куманё, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
7: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
8: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
9: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фионит.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stena T4L. Больше технологий и комфорта – Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Когда боль не дает покоя,

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет любимой жене, которую зовут Надежда. Я тебе желаю отличного настроения и дарю песню Владимира Высоцкого «Она была в Париже». Спасибо, радио «Дача».

0: жду.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Индии. Десятки улиц Краснодара останутся без света, а в магазинах могут появиться роботы-кассиры. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Президент России Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Индию. Там он примет участие в 18-м саммите БРИКС. Встреча проходит в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер также выступит на деловом форуме БРИКС. В российскую делегацию вошли представители профильных министерств и ведомств, деловых объединений, крупных компаний и банков. В Краснодаре сегодня пройдут плановые отключения электроэнергии. Они затронут жилые дома и здания в разных районах города. С 9 до 17 часов подачу ресурса временно ограничат на улицах 1 мая, Фадеева, Аэропортовской, Крупской и Старокубанской. Днем с 13 до 15.30 без света останутся абоненты на улицах Дзержинского и Лузана. А с 13 до 17 часов технические работы затронут улицы Ким, Лесную, Таманскую, Осипенко и Пионерский проезд. В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Как сообщает РИА Новости, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают систему машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары. Официальный курс доллара на сегодня – 84 рубля 35 копеек, единоевропейской валюты – 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, без осадков, днем плюс 29. Ветер северо-восточный – 4 метра в секунду, а давление – 760 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» – ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в нашем городе ясно, без осадков. Температура днем достигнет 29 выше 0. А сейчас в краевом центре 18 с плюсом. Продуктивной пятницы желает вам радио «Дача».
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
5: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
7: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.
8: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
17: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
18: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского, 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый «Лада-центр». Краснодар. Дзержинского, 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
19: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября масло сливочное Эконива. 82,5%, 170 граммов. 139 рублей 99 копеек. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: радио «Дача».
1: Прямо сейчас на радио «Дача» гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака. Ракам, скорпионам и козерогам может показаться, что окружающее делает все слишком медленно. Не подгоняйте людей без необходимости. К вечеру ситуация начнет складываться сама. Овнам, девам и весам день подходит для переговоров и обсуждения рабочих условий. Если вам нужно попросить об изменении графика, оплате или распределении обязанностей, говорите прямо и конкретно. Тельцам, львам и рыбам может неожиданно повести с покупкой, возможно, скидка, удачное предложение или найдете вещь, которую давно искали. Но не берите лишнего только потому, что цена окажется привлекательной. Близнецам, стрельцам и водолеям стоит вечером отключиться от рабочих вопросов. Встреча с друзьями или обычная прогулка окажутся гораздо полезнее очередного часа перед экраном.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 36 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 29. Сейчас в Краснодаре 19 с плюсом. Радио «Дача» желает вам богатого на приятные события дня.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
4: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
5: Индивидуальное жилищное строительство.
6: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
7: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком и золотистой корочкой. О хачапури с горячим тянущимся сыром.
8: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
9: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН П-316-230-470-141.
10: И чего вам сейчас не хватает?
11: Пространства.
10: Еще?
11: Тишины, спокойствия.
10: Вам не ко мне?
11: А куда?
12: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
13: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос. Сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар». Шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
14: Эй, гуляй, честной народ! Заезжай в огород!
15: Тут и рыба!

0: И халва,
1: а там зелень и икра.
0: Эх, вся свежая еда.
2: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
0: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Кэш можем.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Когда боль не дает покоя.

0: усиливающее действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача», меня зовут Владимир. Хотел бы пожелать всего самого хорошего своему брату Алексею, который вскоре уезжает на заработок. Пожелать ему всего самого-самого хорошего и наилучшего, чтобы все у него там сложилось так, как он этого хочет. Спасибо огромное, радио «Дача».

0: новости.
1: В России изменится порядок назначения пенсии. В Краснодаре ограничат движение транспорта на Орджоникидзе, а школьникам хотят снизить нагрузку по четвергам. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января 2027 года, об этом сообщает РИА Новости. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплаты. В эти выходные в Краснодаре временно ограничат движение транспорта на участке улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Причина – подготовка и проведение краевого мероприятия. Ограничения будут действовать в субботу и воскресенье с 6 утра и до 16 часов вечера. В школьном расписании предлагают сделать четверг менее загруженным днем. Как пишет парламентская газета, к этому времени у учеников обычно накапливается усталость, снижается концентрация и становится сложнее справляться с серьезными заданиями. По четвергам специалисты рекомендуют по возможности не ставить сложные предметы, например, математику, физику и химию, а также контрольные работы. Задачи, которые требуют максимального внимания, рекомендуют переносить на вторник и среду. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, без осадков, днем 29 выше 0. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 760 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 9 часов 20 минут, плюс 20 градусов температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице ясно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 29 градусов. Ну а сейчас в краевом центре 20 с плюсом. Радио «Дача» желает вам плодотворного дня.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
6: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
11: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: О, «Родинка».
14: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
15: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
19: Лента и ОКей – одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Лопатка свиная, охлажденная – 269 рублей за килограмм. Гипервыгода в каждой покупке.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-30-5-59.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский день трезвости в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни. В 1913 году по инициативе служителей православной церкви был проведен первый день трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника усекновения головы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост.

0: Реклама.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
4: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
5: Индивидуальное жилищное строительство.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
11: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит.

0: объявление. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача. Реклама.
1: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на Радио Дача вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Когда боль не дает покоя,

0: действие при боли в мышцах и суставах.
1: Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?

0: и условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа. Игру.

0: одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
4: Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. Хочу передать привет мужу Алексею Синотову, сказать, что его очень-очень люблю, и нашего сына Илью. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре уже 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре ясно, осадки не предвидятся, ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а температура воздуха днем плюс 29. Сейчас в Краснодаре 24 с плюсом. Радио «Дача» желает вам успеть переделать все самые важные дела.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
4: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
4: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
5: Реклама. Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
6: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
1: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
3: И чего вам сейчас не хватает?
4: Пространства.
3: Еще?
4: Тишины, спокойствия.
3: Вам не ко мне?
4: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
6: «Лента» и «Окей». Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Масло сливочное «Эконива». 82,5%. 170 граммов. 139 рублей 99 копеек. Гипервыгода в каждой покупке.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
1: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
2: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
4: 205-35-59.

0: объявление. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте

0: Действие при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет своей сестре Веронике и ее подружке Маше. Желаю им счастья, здоровья и дарю песню «Это все она». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Россия и Пакистан прорабатывают запуск прямого авиасообщения. В Краснодаре благоустраивают зеленую зону на Платановом бульваре, а запах кофе улучшает настроение. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщает РИА Новости. Для развития бизнеса необходимы два элемента – рейсы и логистика. Одним из практических шагов в этом направлении стала встреча на полях Восточного экономического форума. В юбилейном микрорайоне Краснодара продолжается благоустройство общественной территории рядом с улицей Платановый бульвар 6. Работа уже на завершающей стадии. Территорию благоустраивают на месте ранее снесенных незаконных гаражей. На сегодняшний день уже проложены все сети. Сделана система автоматического полива, уложено порядка 600 квадратных метров тротуарной плитки. Всего 5 минут воздействия аромата кофе оказались связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка. У участников заметно улучшались показатели настроения после воздействия запаха кофе. Снижалась усталость, тревожность и напряжение, растерянность и подавленность. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 35 копеек, единая европейская валюта 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, без осадков, днем 29 с плюсом. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду, а давление 760 миллиметров ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 19 минут. Сейчас в центре нашего города плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре ясно, без осадков. Сегодня в краевом центре ясно, без осадков. В Краснодаре 26 с плюсом. Радиодача желает вам прекрасной пятницы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
7: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лента и ОКей – одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Лопатка свиная, охлажденная – 269 рублей за килограмм. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Всем здоровья, счастья, любви. И хочу заказать песню Дениса Майданова. Спасибо, радио «Дача».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: ВАД не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Сказочный час.
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Хочу передать привет своему любимому мужу Николаю, который не спешит делать мне предложение. Желаю своему мужу больших возможностей и большой решительности, хорошего отношения ко мне. И поставить для него песню «Рук острова, ничего не говори». Радио Дача, спасибо вам огромное.

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Хочется поздравить с днем рождения Агаева Гариба Мамеда Агаевича, замечательного человека, начальника, крепчайшего здоровья и долгих лет жизни. Поставьте, пожалуйста, песню Елены Ваенги. Желаю. Радио Дача, вы лучшие. Спасибо вам.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Максим. А я бы хотел передать привет маме. Ее зовут Наталья Александровна. И поставьте, пожалуйста, песню Григория Лепса «Натали». Спасибо, радио «Удача».

0: продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радиодача. Поздравляю свою подругу Наталью Гришину с днем рождения. Желаю ей здоровья, радости, везения и хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, песенку Натали про лето. Спасибо большое.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Хочу передать пламенный привет лучшему другу Максиму Лопухову и прошу порадовать его бодрящей песней «По ресторанам, по ресторанам».

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Радио «Дача», привет. Меня зовут Мария. Это моя любимая радиостанция. И я хотела бы, чтобы поставили хорошую песню Таисии Повалий. Спасибо, «Радио «Дача».

0: цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж.
1: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
9: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
10: Индивидуальное жилищное строительство.
11: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5. С 17 по 20 сентября. 0+.
12: И чего вам сейчас не хватает?
13: Пространства.
12: Еще?
13: Тишины, спокойствия.
12: Вам не ко мне?
13: А куда?
10: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
14: Нам сегодня за аренду счет пришел.
15: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда. Зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
17: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Дорогой радио «Дача», хочу поздравить свою дорогую сестренку с юбилеем. Ее зовут Колесникова Татьяна Алексеевна. Дорогая моя сестренка Танюшка, тебе сегодня 50 лет. Желаю тебе счастья. Оставайся такой же милой, обворожительной и прекрасной. Вам, радио «Дача», огромное спасибо и процветания вам.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Галина. Хочу передать привет своим любимым детям, Катюше и Максиму. Я их очень люблю, они самые лучшие. Желаю им хорошего дня. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Туриченко «Я хочу любви». Спасибо, радио «Удача». Хорошее настроение всегда от вас.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, любимое, дорогое наше радио «Дача». Сегодня хотелось бы поздравить с днем рождения Синицыну Наталью. Наталья, оставайся такой же симпатичной, красивой душой. И хочу поздравить ее песни Николая Баскова «Ты неотразима». Спасибо огромное, радио «Дача».

0: Час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анна. Я с своими подружками Полиной и Дашей хотим поздравить Анну с днем рождения, пожелать ей счастья, здоровья, всего самого наилучшего, чтобы она оставалась такой же яркой, доброй и прекрасной. И пусть для нее прозвучит песня «С днем рождения». Ирина Олегрова. Спасибо, «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей.
0: 16+.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Александр Шоуа и группа

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк. Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Удача». Всем здоровья, хорошего настроения. Заказываем песню Фадеева. Спасибо, радио «Удача».
3: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Новости.
1: В России начали страховать автомобили от ударов дронов. Краснодарские фермеры представят осенний урожай на ярмарках выходного дня. И стало известно, в каких городах отдыхали россияне этим летом. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Российские страховщики начали запускать специальные полисы для покрытия убытков от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Стоимость такой страховки начинается от 4000 рублей в год, а страховая сумма составляет до 1 миллиона рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотников и их частей, а также связанные с этим повреждения. Уже завтра в Краснодаре откроются 4 ярмарки выходного дня. Свою продукцию представят фермерские хозяйства и сельхозпроизводители Кубани. На выбор покупателей большое разнообразие свежей зелени, овощей, сезонных фруктов, хлебобулочных изделий, меда и бакалейных товаров. Ярмарки откроются в 8 утра и будут работать до 15 часов на Героя Яцкова, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругляковской. Больше половины летних поездок россияне бронировали буквально в последний момент. 53% заказов оформляли менее чем за 3 дня до заселения, причем четверть непосредственно в день заказа. Самыми популярными направлениями внутри страны остались Москва и Санкт-Петербург. На них пришлось 16-12% бронирований. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь, а самый заметный рост показали Абхазия и Китай. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ясно, без осадков, днем 30 выше 0. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду, а давление 759 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью плюс 15. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара в эти минуты плюс 28 градусов. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, 15 тепла. Завтра, в субботу, 12 сентября, ясно, без осадков, днем плюс 31. В воскресенье также ясно и без дождя, днем 32, выше 0. Ветер подует юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам красивого завершения пятницы.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Грейт. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса «Грейт». ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
5: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
6: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: «Полуродинка».
10: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
14: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-0-53.
17: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
19: 205-35-59.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
4: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
0: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
5: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, с золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
6: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
7: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН НП 316-230-470-141.
8: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников 1», «Красная 176» и «Московская 140Б».
9: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
10: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

0: на правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день. У микрофона Мария Федорова. В эфире радиодача, программа «Подушка безопасности». По данным Социального фонда России, у 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но только каждый четвертый знает, что это за деньги. Чтобы разобраться во всем, мы пригласили эксперта Владимира Стеканова, управляющего директора дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами – это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: А как узнать, сколько у меня средств накопительной пенсии и где они хранятся?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ух ты, вот и мои деньги нашли. Спасибо, Владимир. Вот это я понимаю, расширили мои финансовые горизонты. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: «Подушка безопасности» на радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
2: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Когда боль не дает покоя,

0: воздействия при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным». Каждый день в 19.00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
0: «Битва поколений», пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. Thank you.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Елена. Мне сегодня день рождения. Хочется немножко свое настроение повысить. Пожалуйста, поставьте песню в исполнении «Жасмин». Буду очень вам признательна.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 29 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, 15 с плюсом. В субботу в дневные часы 31 выше 0, ясно и без осадков. В воскресенье 32 с плюсом, также ясно и без дождя. Давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Удача» желает вам успеть выполнить все самые важные задачи.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и четыре детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
5: Реклама. И чего вам сейчас не хватает?
6: Пространства.
5: Еще?
6: Тишины, спокойствия.
5: Вам не ко мне?
6: А куда?
5: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
7: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
8: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
9: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
10: Индивидуальное жилищное строительство.
11: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
12: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире Радио Дача. Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте Радио Дача.
2: Реклама.
3: Когда боль не дает покоя,

0: Действие при боли в мышцах и суставах.
1: Солвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Привет, Радио Дача, меня зовут Марина. Я хочу пожелать своим коллегам яркого настроения. И очень хочется сегодня послушать песню Александра Буйнова. Спасибо, Радио

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 29 градусов показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе до плюс 15. В субботу будет ясно, без осадков, днем плюс 31. В воскресенье на 1 градус выше, 32 с плюсом, ясно и также без дождя. Ветер подует юго-западный с порывами до 5 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам классных выходных.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. 2 школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Слушайте «Радио Дача»
0: для слушателей старше 16 лет.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Родинка».
3: Более 7000 человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ «Мега». 0+.
4: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Подарки на радио «Дача».
2: 15:34 в пятничном Краснодаре. По уже ставшей красивой традиции будних дней в сентябре, в это время вы можете получить в подарок от радиодачи 88.3 FM сертификат салона красоты на 1000 рублей. Для этого сегодня вам нужно правильно дополнить фразу из песни «Красивая любовь» группы «Ассорти». «Красивая любовь, но ее не перепишешь сначала. Север и восток, мы с тобой далеки, как снег и...» Три варианта. «Пламя», «Лед» или «Газ». Какой из вариантов правильный? Вы точно знаете. Поэтому просто позвоните сейчас по телефону 2904-88.3 и назовите пропущенное слово «Пламя», «Лед» или «Газ». Код города при наборе на мобильном плюс 7-861 и затем 2904-88.3. Сертификат салона красоты на 1000 рублей ждет именно вас. Итоги в эфире радиодачи через час.
1: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире радиодача. Вы слушаете радиодача.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня проснулись.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуй, дорогая радиодача. У меня сегодня день рождения, и я хочу, чтобы для меня прозвучала песня в исполнении Лолиты «Шпилька-каблучок». Я хочу пожелать, у кого тоже сегодня день рождения, счастья и здоровья.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 15 со знаком плюс. Завтра в субботу ясно, без осадков. Днем столбики термометров покажут 31 выше 0. В воскресенье 13 сентября ясная погода, без дождя, днем плюс 32. Радио «Дача» желает вам прекрасных выходных.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
4: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
5: Это ваше время в нашем эфире.
4: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
5: И дарите любимые песни.
4: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
6: Реклама. Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
7: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
13: Более 7000 человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
14: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
15: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
17: И чего вам сейчас не хватает?
18: Пространства.
17: Еще?
18: Тишины, спокойствия.
17: Вам не ко мне?
18: А куда?
19: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
20: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября масло сливочное «Эконива». 82,5%, 170 граммов. 139 рублей 99 копеек. Гипервыгода в каждой покупке.
21: «Радиодача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Подарки на радиодача.
1: 16:33 в Краснодаре. Всем городом знакомимся с претендентом на сертификат салона красоты на 1000 рублей. Добрый день, Светлана.
2: Добрый день, радиодача.
1: Светлана, легко ли вам дается запоминание текстов тех песен, которые вам нравятся?
2: По-разному.
1: А если вы забываете какое-то слово? Вот я, например, начинаю мычать. А вы как мычите или у-у-у?
2: Как мать пойдет.
1: Понятно. Ну, сейчас желательно не мычать, не укать, а словом, правильным словом дополнить фразу из песни «Красивая любовь» группы Ассорти. Итак, север и восток, мы с тобой далеки, как снег и...
2: Пламя.
1: Не лед, не газ, пламя. Проверяем.
3: Красивая

0: Правильно! От Радио Дача вы получаете сертификат салона красоты на 1000 рублей. Поздравляю вас, Светлана!
1: Спасибо, Радио Дача!
0: В понедельник розыгрыши возобновятся. Не пропускайте на Радио Дача приглашение по будням в 15:35.
2: Спонсор программы ИП Саврасова Юлия Николаевна.
3: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
4: Каждый день выигрывайте отличные призы в эфире «Радио Дача». Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Реклама. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс. Индивидуальное жилищное строительство.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина,

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Thank you.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет своему другу Лёше Васильеву. Сейчас мы с ним находимся на работе, и для поднятия настроения я хочу заказать любую песню группы «Ласковый май». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Ват не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Россия и Пакистан планируют запуск авиасообщения. Временно изменена работа нескольких краснодарских трамваев. Каждый второй россиянин готов пройти собеседование у ИИ. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Как сообщает Минтранс, сейчас полеты из страны выполняются в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. Отмечается, что готовится восстановление авиасообщения с Пакистаном, а также с Кубой, после того, как на острове нормализуется ситуация с топливом. Движение 5 трамвайных маршрутов сегодня вечером изменится в Краснодаре. Это связано с ремонтом оборудования в районе кооперативного рынка. Раньше обычного завершатся рейсы трамваев номер 2, 5, 8, а также 11 и 15. Подробности изменений в расписании доступны на портале «Кубанинформ». Более половины россиян готовы пройти собеседование при приеме на работу у искусственного интеллекта. Данные исследования приводят «Известия». 53% респондентов признались, что согласились бы на общение с нейросетью вместо кадровика. Треть опрошенных категорически отказалась от прохождения таких собеседований. При этом 45% отметили, что подобное уместно лишь для отдельных профессий. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 15 выше нуля, завтра ясно, без осадков. Температура до плюс 31. Следующий выпуск новостей в 18.00. А прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ношу тебя.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Плюс 29 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью 15 выше 0. Завтра в субботу будет ясно, без осадков. Днем на термометрах плюс 31. Воскресный день также ясно. Температура днем 32 с плюсом. Давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
4: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
4: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
5: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки без бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
10: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
12: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лента и ОКей – одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Лопатка свиная, охлажденная – 269 рублей за килограмм. Гипервыгода в каждой покупке.
14: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
15: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации.

0: Реклама.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
4: Я так мечтаю о пирогах, которые пекла моя бабушка. О шашлыке нежном, с жирком, золотистой корочкой. О хачапури с горячим, тянущимся сыром.
5: О, это так просто! Шашлык Юга осуществит все твои кулинарные мечты. Заказываем доставку на шашлыкюга.рф.
6: ИП Мурадян Давид Робертович. ОГРН П-316-230-470-141.
7: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная, 176 и Московская, 140Б.
8: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
9: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
12: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфов.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хотим поздравить моего мужа Владимира с юбилеем, пожелать ему здоровья, счастья, успехов в работе, чтобы сбывались все его мечты. И прошу поставить для него песню Ирина Аллегрова «Угонщица». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Эра 5G наступила в России. В выходные, ограничив движение транспорта на одной из улиц в центре Краснодара, анонсировано появление арабского Шенгена. Это новости на радиодаче. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Связь 5G официально запущена в России. Как сообщает Минцифра, это комплексная экосистема для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение не только увеличит скорость мобильного интернета. Новый стандарт связи может применяться для управления беспилотным транспортом, робототехническими комплексами, а также для телемедицины, цифровизации промышленности и других сфер. В наступающие выходные временно будет ограничено движение транспорта на участке улицы имени Орджоникидзе в субботу и в воскресенье с 6 часов утра до 16:00. Это касается участка от Красноармейской до Красной. Как пишет портал Кубанинформ, мера связана с подготовкой и проведением краевого мероприятия. Единая туристическая виза для государств Персидского залива будет запущена в ближайшее время. Ее уже называют арабским Шенгеном. Документ позволит иностранным туристам свободнее путешествовать между 6 странами – Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, а также Катар, Оман и Кувейт. По данным экспертов туриндустрии, разработка проекта вышла на финальную стадию. Официальный курс доллара 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью 15 выше нуля, а завтра ясно, без осадков. Температура до плюс 31. Следующий выпуск новостей в 19:00, а прямо сейчас в эфире радиодача «Ваши любимые песни».
1: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 27. Сегодняшняя ночь, по данным Яндекс.Погоды, обещает 15 тепла. Завтра в субботу ясно, без осадков. Днем температура на термометрах не выше плюс 31. Воскресенье 13 сентября 32 днем. Ясно и также без осадков. При юго-западном ветре с порывами до 5 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
3: Great. Искусство жить в гармонии. Современный образовательный кластер. Две школы и 4 детских сада. Фонтанный комплекс на территории. Прогулочный бульвар и видовые квартиры с террасами. Семейный квартал бизнес-класса Great. ООО «Специализированный застройщик Краснодарский девелопер 1». Не оферта. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.
0: Реклама.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славянский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
6: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ «Московский», 0+.

0: ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: О, кумоё, что-то я давно тебя не видала. Весь в делах.
4: Да, кумушка, второй год с огорода не выхожу. А ты бы тоже на огород к нам пришла и побачила. Какова красота! Не работа, а рай! Идеальные условия для предпринимателей и фермеров. Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на нашем рынке. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомните, нынче в моде торговать в огороде.
5: Куда едем?
6: На Покрышкино.
5: Хотите свою машину, наверное?
6: Ага.
5: Чтобы на выгодных условиях?
6: Да.
5: А едете, наверное, в первый «Лада-центр».
6: Вы что, экстрасенс?
5: Не, я просто таксист и каждого второго туда вожу.
7: Новый первый «Лада-центр» на Покрышкино 13/1. Успейте купить авто с выгодой до 400 тысяч рублей.
5: Ну что, первый «Лада-центр»?
7: Официальный дилер «Первый Лада-центр» Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
8: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Масло сливочное «Эконива». 82,5%, 170 граммов. 139 рублей 99 копеек. Гипервыгода в каждой покупке.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
10: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: «Югдом Плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. «Югдом Плюс». Индивидуальное жилищное строительство.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
5: Любимая выставка на Зиповской 5 открывает осенний дачный сезон. Большой выбор саженцев, плодовых и декоративных растений. Море цветов. Ждем вас на парковке напротив МФЦ на Зиповской 5 с 17 по 20 сентября. 0+.
6: И чего вам сейчас не хватает?
7: Пространства.
6: Еще?
7: Тишины, спокойствия.
6: Вам не ко мне?
7: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
9: Мы все такие разные, но нас объединяет одно и то же желание – купить новую «Ладу». И одна и та же мысль – а что, если завтра таких цен уже не будет?
10: Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 400 тысяч рублей в первом «Лада-центре» на Дзержинского 124. Огромный выбор моделей и комплектаций. Сигнализация в подарок. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-861-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
13: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
16: 205-35-59.

Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».
8: Только знаешь про

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
0: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить свою супругу с годовщиной нашей свадьбы и желаю ей крепкого здоровья, счастья, любви, взаимопонимания и благополучия. Поставьте ей песню Жени Белоусову.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Россия и Пакистан планируют запуск авиасообщения. В выходные, ограничивая движение транспорта на одной из улиц в центре Краснодара, отмечен рост числа российских брендов. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Как сообщает Минтранс, сейчас полеты из страны выполняются в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. Отмечается, что готовится восстановление авиасообщения с Пакистаном, а также с Кубой, после того, как на острове нормализуется ситуация с топливом. В наступающие выходные временно будет ограничено движение транспорта на участке улицы имени Орджоникидзе в субботу и в воскресенье с 6 часов утра до 16:00. Это касается участка от Красноармейской до Красной. Как пишет портал Кубанинформ, мера связана с подготовкой и проведением краевого мероприятия. В России выросло количество отечественных товарных марок. В Роспатент с начала года подано около 75 тысяч подобных заявок. Это на 23% больше, чем в 2025-м. Отмечается значительный рост российских брендов одежды, продовольствия и электроники. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сейчас в центре Краснодара 24 градуса, по данным Яндекс.Погоды ночью 15 выше нуля, завтра ясно, без осадков, температура до плюс 31. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» хит-парад «Горячая десятка».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателям радиодачи. Мария Федорова с вами, и мы будем сейчас подводить музыкальные итоги уходящей недели. Хит-парад «Горячая десятка» стартовал, и, собственно, к чему мы пришли сегодня. Итак, упорхнула из чарта композиция «Мотылек» в исполнении Алсу, и также покинула хит-парад баллада «Тату на сердце» Аллы Рид. Но зато появились другие чудесные новинки. Скоро их обязательно услышите. А также будет сегодня премьера недели. Наталья Подольская представит свою новую работу «Песню «Сестра». А пока 10 место. И здесь вновь прибывший дуэт Татьяна Буланова и Денис Майданов. Кстати, Денис Майданов давно хотел сочинить песню про Санкт-Петербург. И вот когда дело дошло до припева, он решил, что только Татьяна Буланова сможет составить ему музыкальную компанию и превратить эту композицию в настоящее путешествие между двумя столицами.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радио «Дача». Номер 10.

0: десятка на радио «Дача».
1: Первое место хит-парада «Горячая десятка» в это время в 2025 году.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Яркий день сегодня во всех смыслах. День ярких красок отмечается в мире в эту пятницу. И неспроста. Осень уже давно завладела нашим вниманием. И скоро во всех соцсетях страны будут яркие осенние снимки. Это прекрасно. А в эфире «Радио Дача» яркие новинки, которые наши слушатели заказывают чаще остальных. Итак, пробежимся по итогам хит-парада «Горячая десятка». Напомню, на 10-м месте сегодня премьера чарта, композиция «Москва, Санкт-Петербург», которую представили Денис Майданов и Татьяна Буланова. На 9-м месте и 25 недель в общей сложности в хит-параде композиция «Туманы» в исполнении Николая Баскова. На 8-й позиции новинка от Люси Чеботиной «Горгона». Кстати, Люсю Чеботину можно поздравить с поступлением в Академию имени Гнесиных. У Люси уже есть одно образование, и вот спустя 10 лет она снова решила стать студенткой, поступила на эстрадно-джазовое искусство. А что, учиться никогда не поздно, тем более, если есть желание и стремление. Мы очень рады, и рады, что по-прежнему в чарте композиция Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем» сегодня на 7-й строке. Кто дальше, скоро расскажу. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача».
2: Реклама. Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Краснодар, встречай! С 12 сентября по 1 ноября пройдут гастроли красочного шоу ростовского цирка «Карнавал». Купол цирка расположен улица Артюшкова, 2, ТЦ Московский, 0+.
5: Аптеки «Здоровье», качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель-погрузчика категории «Б», «С», «Д». Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
9: Более 7 тысяч человек уже посетили робопарк в Краснодаре. До конца выставки осталось несколько дней. Не упусти свой шанс и ты. Роботы ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
10: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
11: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом Плюс.
12: Индивидуальное жилищное строительство.
13: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: ООО «Клариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81. ОГРН 108-231-43-053.
15: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Эй, гуляй, честной народ! Заезжай в огород!
17: Тут и рыба, и халва!
16: А там зелень и икра! Эх, вся свежая еда!
18: Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степная, 419.
16: И запомните, нынче в моде покупать в огороде.
19: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
20: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит.

0: 18+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
2: «Горячая десятка».
3: «Горячая десятка».
2: На радио «Дача».
4: Продолжаем двигаться к пьедесталу хит-парада, но прежде чем продолжить путь, предлагаю оглянуться в прошлое и послушать один из хитов 2016 года по версии фестиваля «Песня года».

0: десятка на радио «Дача». Номер 5.
1: В темном коридоре вещи

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: О, «Родинка».
3: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Федеральная сеть медицинских центров МЛЦ. Широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, функциональная диагностика, прием врачей всех направлений, лабораторные исследования. Выгодные комплексные программы. Запись в день обращения и без очередей. Для записи звоните по телефону в Краснодаре 298-30-33. Клиника МЛЦ.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Лопатка свиная, охлажденная – 269 рублей за килограмм. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
7: 205-35-59.
8: Горячая десятка.
9: Горячая десятка.
8: На радио «Дача».
10: Уверена, Хабибу всегда приятно, когда его ласково называют Хабибкой. Тем более сегодня это очень актуально, потому как прекрасный праздник имеется. День ласкового обращения. Так что не поленитесь, посмотрите в глаза своим дорогим людям и скажите что-нибудь ласковое. А я пока расскажу, как распределились песни в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Итак, с 8 места на 6 по сравнению с прошлой неделей поднялась песня «Голопузое детство» в исполнении группы «Интонация». На 5-й строке расположилась баллада «Эпилог» Анны Асти и Димы Билана. А на 4-й строчке «Хабиб», его восточная сказка «Моя малышка». Плюс одна ступенька вверх по сравнению с прошлой неделей. Скоро узнаем, кто же оказался в лидерах, а прежде насладимся премьерой недели на радио «Дача». Обворожительная Наталья Подольская сегодня представляет свою новую песню, которая называется «Сестра». Давайте слушать.
11: Премьера недели.

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда боль не дает покоя,

0: Условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
7: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
8: Добрейшей пятницы всем слушателям радио «Дача». Ведь когда, как не сегодня, радоваться завершающейся рабочей неделе? Приятное событие, и отмечаем мы его всей страной на радио «Дача». И параллельно подводим музыкальные итоги, конечно же. Напомню, на третьем месте сегодня у нас хит «Счастливчик» участника юбилейного фестиваля «Удачные песни 2026» Владимира Преснякова. На второй строке композиция Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Песня поднялась на две позиции вверх по сравнению с прошлой неделей. А золото нашего чарта никому не хочет отдавать Филипп Киркоров. Его композиция «Луиза» снова на первом месте. И мы этот хит послушаем прямо сейчас. И будем готовиться к зажигательным танцам в компании программы «Диско-дача». С вами была Мария Федорова. Прощаюсь. Всем желаю шикарных выходных.
0: Горячая десятка.
7: Горячая десятка.
0: На радио «Дача». Номер 1.

0: вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Сазанова Лида. Хочу поздравить свою внучку Анечку с днем рождения. Дорогая моя Анечка, котенок ты наш. Желаю тебе много здоровья, счастья, радости, бесконечной любви. Чтоб ты радовал своим успехом родителей. Коля и Лена, мы вас благодарим.

0: Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня только на радио.

0: Выгоды ждут тебя в ТЦ Мега. 0+.
1: И чего вам сейчас не хватает?
2: Пространства.
1: Еще?
2: Тишины, спокойствия.
1: Вам не ко мне?
2: А куда?
1: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ Метро. Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
3: Лента и ОК. Одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Масло сливочное «Эконива». 82,5%. 170 граммов. 139 рублей 99 копеек. Гипервыгода в каждой покупке.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутин.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Современные подходы к вашему огороду. Расскажем, покажем и откроем все секреты. Смотрите программу «Огород с Блокиным Мечталиным» каждый день в 19:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Прошу передать приветы моим друзьям Николаю Силкину, Саше Журавлеву и Фирузу Умару, для которого хотел бы заказать песню «Дмитрия Колдуна. Королева красоты». Спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Авторадио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита. Передаю привет своей сестре Ангелине и бабушке Тане, и бабушке Люде. И поставьте для них песенку Сергея Лазарева «Я не боюсь». Спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Выставочный комплекс ТК «Монорама». Тургеневское шоссе 33. Телефон 292-12-12. Югдом плюс.
6: Индивидуальное жилищное строительство.
7: Вкусный нежный шашлык из свиной шейки с прослойками жира в «Шашлык Юга». Пышные пироги и хачапури в «Шашлык Юга». Сочные манты и хинкали в «Шашлык Юга». Жду тебя на Российской 304 прямо сейчас.
8: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сахарный диабет первого и второго типа. Лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8-800-555-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: ООО «Лариса», город Лабинск, улица Пушкина, 81, ОГРН 108-231-43-053.
11: Нам сегодня за аренду счет пришел.
12: Что ты охаешь, кума? В огород спеши с утра. Там оплата ерунда, зато прибыль за корма. Торговый комплекс «Огород» рад фермерам и их домашней продукции. Простор, удобство, выгодные условия для арендаторов и, главное, покупатели. Станица Елизаветинская, Степан. Ная 419. И запомните, нынче в моде продавать в огороде.
13: Лента и ОКей – одна гиперкоманда. С 3 по 16 сентября. Лопатка свиная, охлажденная – 269 рублей за килограмм. Гипервыгода в каждой покупке.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
15: 205-35-59.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, дорогой радиодача. Хочу передать огромный привет дочери Наталье, зятю Вячеславу и свахе Елене. Пожелать им успехов, крепкого-крепкого здоровья и большого счастья. Поставьте на них, пожалуйста, Пасхальный май, белый рот. Спасибо, дорогой радиодача.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе,

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хотел бы поздравить Веронику Макарову, Ларису Колготину и Екатерину Рыжкову. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте счастливы и будьте любимы. И хотел бы передать песню в исполнении Ирины Круг. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

чистого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года

богатства. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара». Только

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуй, любимое радио «Дача». Хочу поздравить свою коллегу. А коллегу зовут Черемных Татьяна Николаевна. Пусть всегда улыбается. И самый замечательный человек и самый замечательный коллега. Хочу поставить для нее песню «Ах, какая женщина». Спасибо, радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: 107.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Игорь Шуков. Хотел бы заказать композицию для своего друга Сергея Исаева под знаком Тельца Светлана Лазарева. Спасибо, радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутин.

0: жаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Уважаемая радио «Дача», сегодня отмечает юбилей наша подруга Царькова Любовь Васильевна. Великая труженица прошла путь от рабочей до мастера цеха. Желаем Любовь Васильевне крепкого здоровья, на радость родным и близким. Просим исполнить песню для юбиляра Льва Лещенко «Напиток счастья».